Ульяновск-ФМ. Золотые хиты. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления сил и пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит сил и мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняк и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
4: Реклама. Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
5: Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
7: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
8: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
7: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
8: Партнер надежный. «Красный двор». Октябрьская, 22Н. 729-789.
9: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображения исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновская область вошла в топ-10 регионов России по количеству победителей-призеров Всероссийской олимпиады школьников, поднявшись с 13 на 10 место. Успех обеспечен благодаря системе работы с одаренными детьми, в центре которой «Алые паруса». В прошлом году профильными программами охвачены более 89% детей. Проведено 115 конкурсных мероприятий, в которых участвовали более 20 тысяч школьников. В регионе создана сеть школ-партнеров «Сириуса», а обучение строится на задачах предприятий-партнеров. В текущем году в проект войдут еще 4 школы. На базе центра «Алые паруса» действуют региональные сборные по 9 предметам, в которые входят 277 человек. По итогам Олимпиады текущего года область заняла 4 место в Приволжском федеральном округе по числу призеров на 100 тысяч населения. В планах расширения сети партнерских школ и создания новых сборных. Начальник управления по охране культурного наследия Любовь Еремина передала в Ульяновский краеведческий музей коллекцию археологических находок из Сурского района. Предметы, среди которых украшения, воинские артефакты и предметы денежно-весового обращения, изучены специалистами института археологами РАН с применением современных методик. В будущем году на их основе в музее откроется выставка для всех желающих. С 23 по 26 мая в центральных и южных районах Ульяновской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. МЧС призывает соблюдать правила безопасности. Не разжигать костры, не бросать окурки, не сжигать траву и мусор. Неосторожное обращение с огнем может привести к гибели людей и уничтожению лесов. Эксперт из китайского центра Паньгу Суи Циньдо отметил, что надежные поставки российских энергоресурсов укрепляют энергетическую безопасность Китая на фоне мирового кризиса. Он подчеркнул, что двусторонний товарооборот уже третий год превышает 200 миллиардов долларов, а Китай уже 16 лет остается крупнейшим торговым партнером России. По мнению эксперта, визит Владимира Путина в КНР ускорит реализацию совместных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, Арктике, цифровой экономике, промышленности и финансах. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: «Чанган Дипал G318». Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор – любой. Спроси у консультанта, какой твой.
8: Предложение ограничено.
9: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
10: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
9: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
10: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
11: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
12: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 1948 в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
4: Реклама.
5: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
6: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
7: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
8: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
9: «Авторай Эксперт».
10: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
11: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
10: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
11: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
12: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
13: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
14: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
15: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
2: Сарай. Предложение ограничено.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенных исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 2.

0: дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
1: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области прошли командно-штабные учения УФСИН под руководством начальника управления Станислава Акимова. По легенде, в тюрьме Димитровграда осужденные устроили бунт, повредили имущество и взяли сотрудников в заложники. В ходе тренировки сотрудники отработали действия по ликвидации беспорядков, сбору информации, распределению задач и оформлению документов. В ведомстве отметили, что такие учения повышают профессионализм и готовность к чрезвычайным происшествиям в местах лишения свободы. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Грузия за первый квартал экспортировала в Россию 382 тонны косметических средств, что превышает суммарные показатели за 17 лет, пишет ТАСС. Россия стала ключевым рынком для грузинской косметики, а по рыбе занимает 2-е место после Казахстана. При этом по стоимости косметики другие страны могут быть более выгодными для Грузии, чем Россия. В марте импорт сладостей из ЕС в Россию снизился на 33% за год, до 52 миллионов евро. Основную долю составили шоколад и выпечка. В целом, за весь первый квартал Россия приобрела у Европейского Союза сладости на 185 миллионов евро. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную структуру, стойкость и высокую активность в реакциях окисления. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК S9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
4: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 1948 в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 1981-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Lovin' You», которая покорила мир в 1984-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 1977-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: правила конкретной страны. Об этом сообщил советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат Московской области, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust and PO Мария Шевцова. Ученые из Бостонского университета испытали синолитический препарат на пожилых мышах. Его наносили на кожу в течение 5 дней, после чего оценивали скорость заживления. К 24-му дню 80% мышей, получавших препарат, раны полностью зажили. Эффект связан с уничтожением клеток зомби, которые с возрастом накапливаются в организме, поддерживают воспаление и замедляют восстановление тканей. Неожиданно препарат временно усиливал воспаление, что помогло перезапустить регенерацию. На молодых мышах почти не подействовало, так как у них мало стареющих клеток. Данный результат свидетельствует о создании регенерирующего крема. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это «Мумитроль» с песней «Малыш». И вот слово «уволь» в этой песне как-то звучит не с рабочим настроением явно. Не скажу про увольнение, но пик поиска работы, поиска вакансий приходится как раз на понедельник. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам начала рабочей недели. Надеюсь, в выходные мы успели как следует отдохнуть. Впереди у нас замечательные ребята «Португал The Man» и очень интересный хит «Dive into the Ocean».

0: Хороший понедельник в компании с прекрасной музыкой. Сегодня 25 мая отмечается Всемирный день футбола. Собственно, сейчас поговорим про то, без чего невозможно себе представить футбол. Речь пойдет в «Горячей десятке» Анны Романовой про футбольный мяч. Сразу после послушаем Роя Орбисона. You got it!
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченная икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производятся в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта, там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Пусть понедельник станет чуточку легче в компании отличной и местами даже танцевальной музыки. У нас впереди Элис Мертон, No Roots.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ask FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Перед песнями золотой коллекции, которые звучат у нас в последнюю четверть каждого часа, мы делаем иногда небольшую остановку, чтобы познакомиться с песнями, которые вы и так прекрасно хорошо знаете, но все эти знакомые песни собираются вместе, а от этого становится втройне приятно. Послушаем Робби Вильямса, Криса Дебурга и уже скоро Мадонна с песней «La Isla Bonita».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Пусть хорошая музыка сопровождает вас, куда бы вы сейчас ни отправлялись. Только что у нас Робби Вильямс в золотой коллекции часа. А впереди подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен о любви в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
6: Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
7: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют не пара с песней «Милая», еще «Aha, Crying in the Rain», а прямо сейчас «Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad».

0: Сегодня 5 песен любви. Завершали «Каш-каш», «Fight Back with Love Tonight» и чуть раньше у нас «Joy Touch by Touch». Каждая из 5 песен любви — это такое легкое, а может быть даже нелегкое прикосновение, но всегда очень приятное, потому что с романтическим подтекстом. К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно. Вернемся к ним завтра в 13.05. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам понедельника. У нас впереди «Кренберис» и песня «Зомби».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок» «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Сегодня не просто понедельник, сегодня началась последняя весенняя неделя, и погода, природа напомнит об этом нам на этой неделе обязательно. Впереди Дамиана Дэвид и песня «Next Summer» — «Будущее лето».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди у нас Араша и Лена, Регина с хитом «Day by Day» и уже скоро Пола Абдул «Straight Up» откроют золотую коллекцию часа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Сарай. Предложение ограничено.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: в золотой коллекции этого часа Араши и Лена «One Day». Совсем скоро послушаем Майкла Джексона и песню «Black or White», а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень кинематографичная мелодия Линдси Стирлинг «Crystallize».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: только что Ума Турман и песня «Скажи». С вами Андрей Королёв. С удовольствием пожелаю нам всем хорошего рабочего настроения в этот понедельник и отличного начала рабочей недели. Проводим мы этот понедельник в компании не только золотых хитов, но и музыкальных новинок. У нас впереди Тедди Свимс и песня «Мистер Ноу Ит Олл» или «Мистер Всезнайка».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Золотые хиты — это Queen, Friends Will Be Friends, или друзья остаются друзьями. В принципе, рабочая формула, особенно во Всемирный день футбола. Есть много случаев, когда друзья оказывались на разных трибунах, но на одном матче, и друзьями они от этого быть не переставали. К тому же приближается еще и чемпионат мира по футболу 26-го года, об этом как-нибудь в другой раз и поподробнее. Впереди у нас Леди Гага, папарацци.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Хороший день в компании отличной музыки. У нас впереди Эд Ширан. Я чувствую, что вот тема футбола не отпускает в этом часе, по крайней мере. Эд Ширан стал соавтором гимна, футбольного гимна, который записала Шакира к чемпионату мира 26 года. Послушаем Эда Ширана и его песню «Bad Habits».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Here's mine. I found out.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Есть хорошая примета. Дождавшись последней четверти часа, можно услышать три песни золотой коллекции подряд. В золотую коллекцию в этот раз вошли у нас Raymond Tonight, Enigma и уже скоро Джо Дассен Атуа.
1: Ульяновск-ФМ. 104.2.
0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
4: Предложение ограничено.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции «Raymond Tonight». Песня для тех, кто с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. А вечер понедельника, в принципе, долгожданный. Коротаем рабочие будни в компании отличной музыки. У нас впереди Гаррет Гейтс, Unchained Melody, а еще у нас по плану Кинни Джи и «Мечты Малибу».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это группа «Кино» с песней «Муравейник», песня, которая в каком-то смысле описывает наш сегодняшний день, когда и машины туда-сюда, и много дел нужно успеть сделать. С вами Андрей Королёв. Пусть понедельник становится чуточку легче в компании отличной музыки. У нас впереди Гэри Стайлз и его песня «As It Was».

Золотые хиты – это «Абба», «Dancing Queen», и от таких песен может открыться второе дыхание, особенно под конец рабочего дня. Но пока еще рабочее настроение сохраняем, до конца рабочего дня пару часов – это как минимум. Впереди у нас «Елка» и песня «Мир открывается», музыка, которую мы любим.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, а это особенно приятно в начале рабочей недели. Впереди у нас Оливия Дин, «Man I Need».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

когда ее самой не стало. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: А сейчас будем знакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Энрике Иглесиас, «Тексас», и уже скоро Рики Повери, «Коза Сей».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

в золотой коллекции Энрике Иглесиас, Do You Know? Скоро послушаем Роберта Майлза, Fable, а еще у нас впереди инструментальная музыка, обойдемся без лишних слов, послушаем оркестр Поля Мориа.

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. С 23 по 26 мая в центральных и южных районах Ульяновской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. МЧС призывает соблюдать правила безопасности. Не разжигать костры, не бросать окурки, не сжигать траву и мусор. Неосторожное обращение с огнем может привести к гибели людей и уничтожению лесов. В Ульяновской области по федеральному проекту «Генеральная уборка» разрабатывают проектно-сметную документацию для ликвидации объектов накопленного вреда. Сейчас ведутся инженерные изыскания на территории разрушенных мазутохранилищ в Ульяновске. Документацию готовит ООО «Специализированное проектное бюро технологий строительства». После завершения работы подачи заявки федеральные ведомства с 2027 года начнутся основные мероприятия по очистке. Кроме мазутохранилища, до конца текущего года подготовят документацию по ликвидации двух несанкционированных свалок в Ульяновске и закрытого полигона ТКО в Барыше. Все объекты внесены в государственный реестр накопленного вреда. Цель – вернуть земли в безопасное хозяйственное и рекреационное использование. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. С 1 сентября текущего года букмекеры и тотализаторы обязаны отказывать в приеме ставок в доступе в игровой зал лиц, включенных в реестр самозапрета на азартные игры. Это станет лицензированным требованием. Владельцы пунктов приемов ставок должны будут размещать информацию о порядке включения и исключения из реестра, а также QR-код на страницу госуслуг для установки самозапрета. Перечень лиц с самозапретом будет вести единый регулятор азартных игр, обновляя его дважды в сутки. Заявление на самозапрет можно будет подать через МФЦ или госуслуги. Снять запрет можно будет не ранее, чем через год. Международная экспедиция на судне исследовала три глубоководных желоба у Японии на глубинах от 4 до 9 тысяч метров. Ученые зафиксировали не менее 108 групп организмов и записали около 460 часов видео. Среди открытий неизвестное существо, скопление более 1500 стебельчатых морских лилий, хищные губки, улитка на глубине 8 тысяч метров и гигантские амфипоры. Также были обнаружены следы человеческой деятельности, мусор и отходы. Курс валюты на сегодня доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ветер перемен пока еще добрый, ласковый, но принесет он нам на этой неделе и дожди, и даже небольшое похолодание. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего понедельника, сегодня 25 мая. Впереди у нас одна из музыкальных новинок, Леони и Скотт Каллум с песней «Stay».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
8: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
9: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
10: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
11: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
12: Ульяновск FM.

0: Что-то есть особенное в тех песнях конца 80-х, как, например, в этой «Эрос Рамазотти», «Он куорэ кон ля али» или «Сердце с крыльями». Движемся вперед, а впереди у нас песня, под которую танцевали на корпоративах очень уважаемые люди, и не только на корпоративах, но порой даже на выпускных. «Ингрид, ин танго».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: У нас всегда, знаете ли, найдется повод задержаться, остаться, а может быть даже сделать чуть погромче. Впереди Кид Ларой и Джастин Бибер. Песня «Stay».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью и днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: А вот сейчас можно уже знакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске, как всегда, три замечательных хита, один из которых будет понятен на разных языках, потому что называется он «Я тебя люблю». Это Адриано Челентано. Еще послушаем дуэт «Hertz», а откроют золотую коллекцию «Eagles» «Отель Калифорния».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

Жизнеутверждающий хит дуэта Hertz «Wonderful Life» в золотой коллекции этого часа. С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра.

0: А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще впереди у нас инструментальная музыка, и в этот раз гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Отлично вам завершение рабочего понедельника. Пусть все ладится и получается сегодняшним вечером. А Сиси Кетч впереди, Heaven and Hell и Том Уокер. Leave a light on.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок» «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.

0: Классики Heaven and Hell, с нами золотые хиты, с которыми приятно в любое время суток и даже вечером понедельника тоже здорово. Бурито, далее «Мама».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Трава не пройдет, триммеры в сарай, бензин, аккумулятор любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Стремимся к завершению рабочего дня, доделываем все дела в отличной компании. Уже половина шестого на часах. С нами скоро Тейлор Свифт, свежая вещица Fate of Ophelia и кавер «Зеленоглазое такси» от Global DJs.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Все, что не успели сделать сегодня, смело откладываем на завтра. В понедельник день тяжелый, и пора, пожалуй, погружаться в самую приятную часть вечера. Там, где музыка прежде всего впереди, нас ждет золотая коллекция Кейт Райан, Дизеншанте, Соник, Скай и в самом начале Джо Кокер, легендарная Unchain My Heart.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: которая сделала так, что под классические французские лирические хиты стало можно потанцевать. Это песня Милен Фармер и Кейт Райан в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального Джон Бон Джови «It's My Life» и музыка, понятная без слов. Скоро Джеймс Ласт «Одинокий пастух».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Ульяновский ремонт трамвайных путей на Московском шоссе завершили раньше срока. В Ульяновской электротрансе сообщили, что за выходные сотрудники уложили 80 метров нового полотна и провели обкатку без задержек. Движение трамваев номер 22 и номер 6 в сторону Засвияжья уже восстановлено. В Ульяновской области доходы бюджета за прошлый год составили 110 миллионов рублей, что составляет 99% от годового плана. Основные поступления обеспечили акцизы, налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. В первом квартале текущего года доходы составили 21 миллион рублей, что на почти 1,5% больше аналогичного периода прошлого года. Все долги, срок выплаты которых истек в этом году, погашены полностью и в срок. Фонд обязательного медицинского страхования также сработал с превышением плана, что подтверждает трудоустойчивость финансирования медицины. Эти средства позволили своевременно выплачивать зарплаты бюджетникам, сохранять соцгарантии и поддерживать участников СВО и их семьи. Исполком Международной федерации гимнастики разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Теперь запрет снят для всех 5 гимнастических видов. Олимпийский чемпион Давид Белявский заметил, что это решение значительно повысит мотивацию команды. Аналогичное решение о возвращении национальной символики ранее приняли федерации по боксу, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, ММА, борьбе и плаванию. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев подчеркнул, что это открывает новые возможности для российских легкоатлетов. Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную стойкость и высокую активность в реакциях окисления. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: под конец рабочего дня, чтобы снять напряжение и не нести его домой, специалисты советуют в последний час начинать отвлекаться, а в случае необходимости переодеться и уже переключить свое внимание на предстоящую дорогу домой в компании любимой музыки. Разумеется, это дискотека «Авария» и «Моральный кодекс». Меня зовут Элина Гончарова. Всем хорошего вечера. Modern Talking, Cherry Lady у нас впереди. Их Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
4: Сарай. Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: песни, которым хочется подпевать, обычно вызывают приятные воспоминания. Modern Talking, Cherry Lady, с нами золотые хиты, отличное настроение приятным вечером и Кошин впереди. Catch.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
3: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: Авторай Эксперт.
7: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
8: Телефон рекламной службы 77 10 42.
9: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: На часах уже 7:30 в нашей компании. Хорошо всегда. Майли Сайрус ждет своей очереди. Flowers впереди. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали об обычном футбольном мяче.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производятся в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане – не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
2: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. We were good.

0: Ивановск FM.
1: Меньше слов, больше музыки, и традиционно в последней четверти часа с нами хиты золотой коллекции. В сборнике Майкл Бубле «Sway», «La Bouche», «Sweet Dreams», в самом начале «Roxette» и знаменитый хит из фильма «Красотка».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
5: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
4: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
5: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

именно в таком настроении стоит отправляться с работы домой. Главное, чтобы дорога была для нас легкой и удачной. Майкл Бубле «Sway» — это золотая коллекция. Скоро Араша и Лена «Pure Love» и уже вот-вот музыка, понятная, без слов.

0: послушаем лунную сонату.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Алена Свиридова, ее визитная карточка, знаменитый хит из 90-х «Розовый фламинго». С нами музыка, которую мы любим, и прекрасное настроение после завершения рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, скоро здесь Фил Коллинз, «Another Day in Paradise» и Альваро Солер, «La Cintura».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Трава не пройдет, триммеры в сарай, бензин, аккумулятор любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Легендарный британский музыкант, между прочим, один из трех артистов в истории наряду с Полом Маккартни и Майклом Джексоном, о котором удалось продать более 100 миллионов копий альбомов и как сольный исполнитель, и в составе группы Genesis, Фил Коллинз, Another Day in Paradise. С нами золотые хиты. Приятного всем вечернего отдыха. Далее здесь пицца, романс и Авичи уже вот-вот.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Приятно отдыхается в компании любимой музыки после рабочего дня. И вдвойне приятно послушать хиты золотой коллекции в последней четверти часа. Rihanna, Diamonds, на этот раз Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. В самом начале Savage, Don't Cry Tonight.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Риана Даймондс в золотой коллекции. Только музыка, проверенная временем. Элтон Джон ждет нас впереди. Знаменитая «Believe» и музыка, понятная без слов. В финале часа «Пандана». Мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Настоящий летний вайб от команды «Братья Гримм». Всем отличного вечера, хорошего отдыха. Меня зовут Элина Гончарова. Здесь музыка, которую мы любим и к которой обязательно вернемся. Ну а сейчас для вас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Алиса.
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
2: Половина девятого на часах. Отличного вечернего отдыха всем в нашей компании. Хорошо всегда. Вот-вот здесь Оливия Адамс, Fool Me Once. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи. Некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы. День уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
2: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок» «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Расступились надо мной внизу под серым небом.

погасли окна в чужие жизни, в чужие ночи. Квадраты света на серый камень под облаками из черной ваты. Ты говоришь, как будто верно, быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это романтический вечер, где песня о любви и самые красивые баллады традиционно дарят нам особое настроение. Лана Дель Рей на очереди, Young and Beautiful, еще Black, Wonderful Life. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Ракен, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы. Решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги. Вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем. Будьте среди близких. Водолеи. Некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы. День уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
4: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске плюс 16-18.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск.

0: down to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для